хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм

Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona,

0: особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. «Мего». Просто, удобно, рядом.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда скорее Верде Электроник.
8: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
9: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
9: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Клода Сарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее Verde Electronics.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: Ищете выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда скорее в РД Электроник.
5: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
6: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
6: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD Electronics.
7: Woo! Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
12: All-time favorites.

0: новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Бейонсе неожиданно выпустила новый сингл «Morning Dew Dong», написанная Бейонсе Фарреллом Уильямсом, The Dream и Дариусом Диксоном, а также спродюсированная Бейонсе и Уильямсом композиция. Это новая версия трека «Dong», первоначально записанного в 2013 году, который впоследствии просочился в интернет. Сопровождающее видео снято клипом Уотсом с использованием кадров из архивов певицы. «Morning Dew Dong» стал первой новинкой.

предстоящего переиздания ее второго сольного альбома «Bizet» к его 20-летию. Группа U2 представила новый сингл «Street of Dreams», первую песню со своего будущего студийного альбома, релиз которого запланирован на конец этого года. Видеоклип на песне был снят в Мехико, и в нем группа едет на автобусе, оформленном художником Чавесом Мармолом. В рамках съемок группа дала небольшой общедоступный концерт на крыше этого автобуса, когда на

увидел свет нового альбома Сьюки Уотерхаус «Loveland». В третью студийную пластинку британской актрисы, певицы и сонграйтера вошли 14 треков, в том числе вышедшие ранее синглы «Tiny Rising» и «Back in Love». «Loveland» — это увековечивание мест, которые с

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Глава DC Studios Джеймс Ганн оставил за собой контроль над финальным монтажом кинокомикса «Супергерл». Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter». Ганну не понравилось.

Вернуться к кино. Актер и продюсер Вин Дизель, согласно сообщению портала Deadline, заявил о начале съемок боевика «Форсаж навсегда». 11-я и последняя часть основной серии «Форсаж», по словам актера, обещает стать самым невероятным финалом. Картина продолжит события «Форсажа 10» и вернет действие в Лос-Анджелес, где четверть века назад началась история Доминика Торетто. Режиссером вновь выступает Луи Летарье, а сценарий переписывал Майк.

0: хотите.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 18. 18.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Автор оригинального «Основного инстинкта» Джо Эстерхаз рассказал, чего ждать от новой версии знаменитого триллера. По словам Эстерхаза, в фильме появится не

оригинального каталога «Алекс Кистер». Каталог «Манделла» дебютировал в 2021 году и стал одним из наиболее заметных аналоговых хорроров десятилетия. Действие сюжета разворачивалось в вымышленном округе Манделла, штата Висконсин. На

эпицентра. Это тяжело. Это нужно иметь очень большой опыт, которого у меня еще нет. Вот было бы мне лет 40, наверное, мне было бы вообще по барабану, рассказал звездачу артист. Группа «Звери» объявила...

Новым родилась дочка. Об этом 28-летняя певица сообщила в соцсетях. «Это сейчас, наверное, самый трогательный период в моей жизни», — говорит Анет. «Настроение светлое, хотя, конечно, эмоций столько, что иногда они просто переполняют. Учусь новой роли, привыкаю к новому ритму жизни и ловлю себя на мысли, что счастье действительно состоит из таких маленьких моментов. Наша дочка зовут Александра. Она чувствует себя хорошо, растет.

0: появляется новый человек. Разумеется, наши сердечные поздравления. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас прервемся на музыку. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника.
2: Топ-радио. Уикенд.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно
3: тебе
2: вернуться,
3: этого...
2: ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10. Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в РД Электроник.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Фанаты южнокорейской поп-группы BTS организовали акцию протеста по...

учредить покрытие стадиона перед спортивными событиями. BTS планировали установить круговую сцену весом до 600 тонн. Их также не устроило, что продажи билетов начались задолго до рассмотрения заявки. Поклонники коллектива

0: третьем. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

С Дерамон посетили матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA, в котором Испания одержала победу над Бельгией. Папарацци засняли, как актер поцеловал и обнимал возлюбленную на трибуне стадиона SoFi в Лос-Анджелесе.

фотографами в сером платье в бельевом стиле с разрезом до бедра и глубоким декольте. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что артистка сильно похудела и предположили, что она использовала Оземпик. Это просто печально. Еще одна голливудская красавица Шарлиз Терон, похоже, скатилась в кроличью нору Оземпика. Оземпик получил еще одну красотку. Это Шарлиз, боже мой. Ее не узнать, обсуждали пользователи X. Ну а певица Дженнифер Лопес опубликовала редкое фото сестрой в Париже. Снимками она поделилась в Инстаграм. Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения своей младшей сестры Линды в Париже. Певица показала серию фото с

0: присоединимся к поздравлениям. И на этом, друзья, у меня пока что все. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-Радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест.
2: Топ-Радио. All-time favorites.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17.
8: Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar

0: диджеями Шкин. Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

0: всех наша любовь. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. 10%.

0: особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. «Мего». Просто, удобно, рядом.
1: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Завтра мы перейдем за эту черту.
5: Черту ты перейдешь и так, и так. В любом случае,
4: мне бы обратно
5: тебе для этого...
4: вернуться. Ты знаешь. Ты же знаешь.
5: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
4: Да. Потому...

Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv. Теонал лайка.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kurjers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопической штангой и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?